0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
4: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.

0: padara sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров евро 35. Lidl стоит того.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

0: Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
10: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
11: Топ Мьюзик.
12: Прямо сейчас.
11: Песня из Топ
12: 20. Это Топ 20.
2: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Top, top!
5: Šovasar Rīgas skanēs

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да,

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
2: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tāde jumts manai mājai.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, Fiskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: утро, доброе, друзья дорогие, приветствую вас чудесным, весенним, теплым, наконец-то, ура, аллилуйя, воскресным утром. Это утреннее воскресное ток-шоу «Мое дело», с вами Алина Янковская. Каждое воскресное утро мы рассуждаем о том, что такое «Мое дело». Для кого-то это профессия, для кого-то это отдых от нее, потому что, ну, бывает так, например, что человек может быть замечательным бухгалтером, но при этом своим делом считать вовсе не бухгалтерию, а, скажем, например, вышивание крестиком. Почему бы и нет? Кто-то воспринимает любимое дело как возможность хорошо провести свободное время, а кто-то, наоборот, живет им 24/7. Это не важно. Самое важное и самое главное – это то, что занятие любимым делом приносит человеку удовлетворение, чувство вот этой вот внутренней той наполненности, от которой прям вот крылья за спиной вырастают и становится очень кайфово. О том, как поймать радость каждое воскресное утро, мы с вами говорим в эфире ТОП-радио с самыми разными гостями. Профессионалами, любителями, самое главное, людьми, которые могут вдохновить нас на какие-то изменения и могут сделать так, чтобы и у нас глаз загорелся и захотелось посмотреть что-то, найти и для себя интересное. Что ж, это мое дело. Добро пожаловать в мир увлеченных людей. Герой программы сегодня – человек, который свое дело безумно любит, и я в этом вообще не сомневаюсь, потому что, знакомы виртуально и невиртуально некоторое время. Человек сегодня в студии очень известный, при этом невероятно открытый, такой какой-то деликатный, приятный в общении и совершенно не звездный, хотя мог бы, скажу вам честно. Сейчас сами все поймете, надеюсь, согласитесь. Давайте знакомиться.
1: Мое дело. Мое дело.
2: Досье.
0: Максим Бусел, актер театра, кино, певец.
1: Мое дело.
2: Мое дело. Начало.
0: Ну, давай же, уже наконец-то в эфире познакомимся, поздороваемся. Привет, наконец-то мы встретились.
3: Привет, Алина, доброе утро всем, всем привет.
0: Доброе утро. В первую очередь спасибо тебе огромное, что ты нашел-таки время в своем этом сумасшедшем графике, потому что встретиться я с Максимом пыталась уже несколько лет, будем прям честны, не будем елозить, но да, человек-оркестр, который на расхват везде, не просто заполучить такого гостя в эфир. Ты один из самых не побоюсь этого слова, любимых публикой актеров нашего Рижского русского театра. И сцена – это твоя среда обитания. В общем и в целом, как ты чувствуешь себя на сцене спустя вот уже сколько? 14 лет?
3: О, да? Вот ты первый человек, кто так точно посчитал, видимо, официально 12, а так, да, 14, если со студенческими годами. Да, на сцене, ну, как ни странно, я даже иногда говорю, что на сцене мне гораздо легче дышится, живется, чем в жизни, потому что на сцене своего рода ты, когда в роли какого-то персонажа, ты же долго готовишь этого персонажа, долго его рождаешь, репетируешь месяцами, и говоришь его словами, то есть ты под его маской чувствуешь себя бесконечно свободно. Именно это и тренируется, чтобы себя ощущать свободно.
0: Вот актерская профессия, мне кажется, она такая очень особенная. Вот это именно о том, что ты сейчас говоришь, она позволяет пережить разные судьбы при этом. Потому что ты можешь быть в одном спектакле веселым, в другом совершенно ужасным.

0: Mm-hmm. и так далее, и так далее. То есть есть возможность побывать в таких каких-то немыслимых переделках и проникнуть, ну, не знаю, может быть, это слишком пафосно звучит, но в глубины куда-то человеческой души. Кому-то это кажется романтичным, кто-то говорит, что это безумно сложно. Как у тебя?
1: Ну, это, в первую очередь, нельзя забывать, что это профессия, это работа, поэтому иногда даже, как говорится, в компаниях, когда еще раньше, по юности, скажем так, когда бывал, мне никогда не нравились эти шутки, о, ты сейчас там играешь, не играешь, о, ты можешь там сейчас заплакать, и вот эта любимая тема, и она немножечко своего рода, ну, скажу так, оскорбительна, потому что просто люди забывают, те, которые это романтизируют, что это, в первую очередь, работа и профессия. Мы своего рода, если для простого понимания приблизить к чему-то, мне кажется, правильная и хорошая актерская работа, она недалека от психоаналитика, от психолога, потому что наша задача, когда вот, например, берусь за Гамлета, и моя цель, чтобы с ним подружиться, чтобы его полюбить, его узнать. Это как вот близкий человек, как любимый человек. Ты в жизни, когда с любимым человеком все время проводишь время, ты его любишь, ты знаешь о нем все. Ты понимаешь там, когда, как он может отреагировать, почему, в каких ситуациях, как он скажет, как он говорит, куда он пойдет, на что он будет смотреть. И это то же самое с ролью. Поэтому это своего рода, да, это не просто, но когда ты, опять же, как в жизни, если сравнить, сближаешься с человеком, с любимым. Одно дело, там, вы в свиданиях неделю, месяц.
0: Да,
1: другое
0: да,
1: дело, вы уже
0: конфетно-букетный.
1: Там, да, другой момент, когда вы уже год, например. И через год это уже не становится, мне кажется, такой тяжелой работой быть с любимым человеком, потому что он тебе любим. И то же самое с каждой из ролей. Я люблю всех своих персонажей, иначе бы я себя их не любил, мне бы не удалось их воплотить в жизнь.
0: Более подробно именно о твоей театральной стезе мы сейчас будем разбираться буквально сразу после рекламно-музыкальной паузы. Но, скажем так, чтобы все-таки очертить, о чем еще мы сегодня будем говорить, ты не только играешь в театре, ты снимаешься в кино, в сериалах, принимаешь участие в шоу, поешь, делаешь сольные концерты. В общем, непонятно, как это у тебя все получается, но у меня лично вот такое ощущение, что как будто ты не хочешь выбирать что-то только одно, только театр или только кино. Кино или музыка, или... То есть это какая-то ненормальная жажда постоянного движения. Тебе просто тесно в рамках одной профессии или страшно в ней, скажем так, состояться и больше никуда не развиваться?
1: Спасибо за вопрос, потому что на самом деле ответ есть, могу откровенно сказать, есть из всего перечисленного то, что хотелось бы делать одно. И даже не все, может, догадаются, что. Но из перечисленных. И на самом деле, почему так много всего делаю? Потому что я позволяю плыть по течению. Меня пригласили там вот на шоу, после которого оказалось, что Максим поет, и я пою, потому что мне как бы это и нравится, и, ну и будем тоже так немножечко даже прагматично, это и приносит тоже доход, порой даже лучше, чем в театре, и мне это нравится, и я себя чувствую, вот как ты правильно вначале сказала, мое дело, mm-hmm. Я от этого себя чувствую хорошо, и если раньше мне казалось то, что, ну, я пою посредственно, поэтому я не буду в этом, ну, туда тыкаться, а когда как-то получил какое-то признание, ты понимаешь, а ну ладно, раз мне это нравится, почему бы нет? И я это совмещаю, когда нету основной работы. Основное все-таки актерское. Потому что бывает такое то, что у актеров есть свободные периоды. Просто и каждый свободный период использует по-своему. Кто-то только отдыхает, чему мне непременно надо учиться. А кто-то делает что-то еще. И поэтому я параллельно там вот свободный период я сделаю либо сольный концерт, либо выпущу песню, сниму клип.
0: Ну вот ты взял и все рассказал. Я только попыталась, знаешь, придумала себе в голове вопрос. Ну-ка, друзья, дорогие, давайте попробуем угадать, что же более любимое Максимом дело.
1: Угадайте.
0: Если это не театр, есть музыка, есть съемки, киносъемки, назовем это так,
1: да,
0: это сериалы,
1: кино, да.
0: Сериалы, кино и так далее, есть участие в шоу. Давайте сделаем ставки и посмотрим,
1: да.
0: Кто в конце программы, подведем итог, лучшему приз. Прям вот тому, кто... Давайте так, кто первый ответит? Но кто первый ответит, я расскажу вам потом, в самом конце. Пока потерпите. Ну и 25037, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы, пишите. Есть варианты того, что же нравится Максиму Бусилу больше, чем театр. Тоже пишите, участвуйте в конкурсе. Получайте приз. Услышимся сразу после непродолжительно рекламно-музыкальной паузы. Делайте погромче и не уходите далеко. Будет интересно.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena viespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 centi. Saldējums Druva divi veidi, 70 gramu, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 gramu, 1,69 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Lidl v Latviji уже 5 лет. Субботы. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
11: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, Vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
12: Virši, turpina darīt!
13: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
14: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
13: Ko? Tiešām?
15: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
16: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
17: No 19. Līdz 25. Maijam Sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 centi. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
18: Top Radio.
19: All time favorites.

0: Мое дело. Мое дело. Опыт.
1: И снова доброе утро, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня мы говорим с Максимом Бусилом, актером театра и кино и певцом. Доброе утро, Макс, еще раз тем, доброе кто утро. Присоединился к нам недавно. Ты работаешь в Рижском русском театре имени Михаила Чехова с 2014-го.
2: Да, где-то официально так, да.
1: Театр. Все-таки это, ну, наверное, то, почему тебя на данный момент пока больше всего знает аудитория, широкая аудитория максимально. Что театр дал тебе как человеку? Как актеру, понятно, ты признан, у тебя есть премии, у тебя есть, ты прям, ну вот, скажем так, на официальном уровне получил признание, но вот как человеку, что тебе дает театр?
2: Все время не забывать, что такое быть человеком. Потому что театр интересен зрителю, когда это про людей. Когда они это узнают, глядя на сцену, глядя на актеров, на персонажей. Поэтому, да, театр позволяет мне все время не забывать человеческую сущность, потому что вся драматургия, она вокруг этого, о болях, о слабостях, о сильных сторонах. И, в принципе, да, если так вот коротко, то театр помогает мне просто продолжать все время изучать сознание и подсознание человеческой природы.
1: Актер — это дисциплина и режим, или вот это та самая тусовочно-богемная жизнь, когда после спектакля поклонники, поклонницы, автографы, шампанское, букеты, тусовки?
2: Это в зависимости от артиста, потому что есть такие артисты, для которых это вот богемная вот эта жизнь. Но я не ради этого там точно, и поэтому...
1: В твоем случае это скорее дисциплина и режим?
2: Это не скорее, я думаю, в самом деле, даже вот мы с тобой сейчас говорили про мой график.
1: Да.
2: Это действительно без дисциплины и без режима не будет смысла, не будет результата, не будет этого, потому что это так примитивно, кажется, банально, но режим важно соблюдать, чтобы продолжать быть как бы в состоянии, в силах, и потому что разные роли, есть разный уровень затрачиваемости.
1: Ты играл и Гамлета, и Тартюфа, и Монте-Кристо, если говорить о каких-то таких, ну вот о том, что на слуху, и о том, что, казалось бы, ну вот, наверное, опять-таки, может быть, это стереотип и банальность, но Гамлет — это, наверное, мечта, ну вот, каждого актера сыграть Гамлета, ну, большинства, возможно. При этом ты открытым текстом говоришь, что ты психологически с этими героями, со многими из них, ну, во всяком случае, то, что я нашла в твоих, скажем так, соцсетях, Гамлет и Монте-Кристо,

0: вообще не про тебя. Вот да. Абсолютно. То есть персонаж совершенно не совпадает с твоей внутренней природой. Как быть?
1: С целью, да, этого человека. Потому что, кстати, что у Гамлета, что у Монте-Кристо есть схожесть цель мести, которая ими одолевает. И я помню, когда, да, мне надо было вводиться и делать Монте-Кристо. И в Гамлете как бы еще больше разных линий. Но я помню, что, честно говоря, с точки зрения профессии, это самое интересное. Потому что как это работает? Чем персонаж ближе к тебе, тем своего рода... другого рода процесс происходит. Потому что, например, когда я делал вот тоже для латышской аудитории знаменитый персонаж Asian Fink, рок-опера, то там, на самом деле, скажу откровенно, это было близко мне, потому что там он такой белая ворона, свой среди своих, чужой среди... ну, в общем, да, понятно. И я себя как бы, поскольку ощущал, там, как бы я понимал его там на уровне политики, на уровне там войны, которая происходила, и все такое.
0: Языка,
1: да, потому что он сам говорил на латышском, на русском, и при нем сменились, не один сменился режим и так далее. И там идет работа такая, что я понимаю, окей, мне надо максимально вкладывать себя, то есть, и там, как говорил Сергей Анатольевич Голомазов, мой дорогой любимый режиссер, что... душевный стриптиз там приходится воплощать. То есть тебе максимально надо откровенно отдавать себя. И когда идет, например, персонаж, как вот, который одержим местью, что мне, как Максиму, вообще не знакомо, ты идешь как бы и по ремеслу, и соединяешь, находишь в себе, где ты в себе можешь это, в чем отозваться, когда ты такое что-то либо испытывал, либо мог бы такое испытать, и тогда соединяешься уже и по ремеслу с персонажем.
0: То есть
1: больше.
0: Честность в профессии, все-таки это залог успеха, и
1: абсолютно.
0: Это не про то, что заучить и сыграть, вот надо сейчас делать вот так, здесь подняли, уровень там громкости, здесь там повернулись, пустили слезу, то это не про это.
1: Не, это вот именно как даже, когда я учился в Лондоне 2 или 3 года назад, вот везде говорят одно и то же, первый ключ truthfulness, они говорят, правдивость.
0: Да.
1: Главное, чтобы была правдивость и искренность.
0: После тяжелых таких спектаклей персонажей, которые тебя вот настолько забирают, но опять-таки, тоже здесь, конечно, мы не можем сравнивать, потому что уровень отдачи со сцены в театре и продолжительность проекта гораздо больше, но тем не менее, это для кого-то, опять-таки, точно так же, наверное, как вот ведение эфира. Как вот я это ощущаю. Ты после эфира выходишь вроде такой весь... Но с другой стороны, ты как будто вагон угля разгрузил. Соответственно, после спектакля ты, я представляю, насколько ты выходишь вымотанный, выжатый или наоборот наполненный. Что ты оставляешь на сцене, а что получаешь?
1: Ну, скажу честно, это зависит, опять же, от спектакля, от роли, потому что есть, например, такой мой любимый моноспектакль, который на той неделе мы отыграли, 98-й, это «Легенда о пианисте» 1900-й.
0: О, да, тот самый, за который ты получил Спеллманю.
1: Он был номинирован.
0: Премию.
1: Вот Спеллман на акции 3 раза, не 4 раза был номинирован, пока не получил.
0: Не получил?
1: Я получил
0: все пророчим.
1: Премию Харри Лепиня, орден получил, что тоже.
0: Ну так, ничего, орден всего. Окей.
1: И в итоге, вот, например, есть такие спектакли, как «Легенда о пианисте» 1900-й, где там настолько созидательно, то есть настолько ты отдаешь, что я после этого я себя чувствую приподнятой, хоть там тоже драматично, там и как бы и до слез все, но, например, я не чувствую себя настолько именно выжатым, как, например, после «Гамлета», где нет никакого просвета. Ну и это же все энергия, если я даже скажу, психосоматика. Ты даже в период репетиции, что самое забавное, я по себе замечал, это какая-то странная магия, вот ты репетируешь эту роль, и потом это в жизни невольно притягивается. На каком-то уровне, выше, ниже, но притягивается. И возникает с тобой. И это я не удивляюсь этому, потому что ты все время вот в этой волне, в этом настроении.
0: Энергетика.
1: В этой энергетике,
0: никто не отменял.
1: И ты это притягиваешь. И это такое, и потому это страшно. Ну, поэтому есть роли, которых я как бы аккуратно боюсь. Но продолжаю это делать, просто соединяя душу с профессией.
0: Многие спектакли сегодня весьма провокационны. И в театре русской драмы в том числе. Скажем так, это такое новое прочтение зачастую каких-то классических историй. И мнение публики, давай будем честны, очень расходится.
1: Конечно.
0: Очень. Прям они либо абсолютно за, либо абсолютно против. Посередине оставаться невозможно. Театр сегодня должен развлекать зрителя или цеплять, тревожить, заставлять задумываться, вот где-то такое раздраконить что-то внутри такое.
1: Ну, скажу так, и даже буду в этом смысле по классику, по Шекспиру, в Гамлете. Гамлет так и говорит, что театр — это отражение сегодняшнего времени, настоящий театр, когда он вот как зеркало нынешнего общества, нынешнего времени. И тут уже, конечно, следующий вопрос, потому что вроде бы да, какие спектакли, где у нас есть отражение нынешнего времени, это там и «По сибирским туфелькам», и «Гамлет», и есть такие названия, но люди, конечно же, и устают от этого, поэтому важно сохранить баланс, поэтому есть такие, как «Тартюф», и есть комедии, которые, без которых все-таки видишь по зрителям, что им это нужно, им нужно разгрузиться, им нужно отдохнуть, поэтому я считаю, хорошо, когда все в балансе, когда в театре есть и то, и это.
0: Как выигрывать крупнейшие телевизионные шоу страны? Как стать востребованным в кино и сериалах? Как, в принципе, состояться в своем любимом деле? Будем говорить сразу после музыкальной паузы. И, кстати говоря, ну-ка, давай-ка я гляну, есть ли у нас какие-то варианты в WhatsApp. Так, есть. Пока не буду ничего говорить. Мы в первой части нашей беседы задали вопрос, что Максиму Бусилу нравится, возможно, больше, чем театр, а возможно, нет. Так вот, направление основное — театр, музыка, ТВ-проекты или кинопроекты, назовем это так. Нет, кинопроекты и телевизионные шоу. Вот накидайте
1: четыре варианта.
0: Накидайте свои варианты ответа в 25037. Номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Первый правильно ответивший в конце программы получит приз.
2: Топ Мьюзик. Песня из топ-20.
3: Это топ-20. 17-я позиция.

0: дело. Мое дело. Секреты профи.
1: И снова привет, доброе утро, друзья дорогие, и рада приветствовать всех тех, кто недавно к нам присоединился. Это воскресно-утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская, и сегодня мы разговариваем с Максимом Бусилом, актером театра и кино, и певцом. Макс, доброе утро, привет еще раз.
2: Всем доброе утро.
1: Многие знают тебя как актера, но музыка в твоей жизни появилась также очень рано, и мы тут пытались за эфиром выяснить, что же раньше, театр или музыка. Все-таки, тем не менее, это огромная составляющая твоей жизни. Что для тебя музыка? Терапия, исповедь, еще одна сцена, возможность заработать, просто какое-то любимое дело, отдушины, возможность сменить аудиторию.
2: Mm-hmm. Ой, да, потому что ты назвала уже несколько вариантов. Не, на самом деле так и есть. Музыка... Во-первых, даже начнем, что театр тоже музыкален.
1: Да.
2: Поэтому, когда у меня стоял выбор в юности, заканчивая музыкальный колледж как хор-дирижер по классу фортепиано, и я огорчил директрису, сказав тем, что, знаете, я понял, что я пойду в актерство, несмотря на то, что закончил с отличием. Мне даже предлагали без вступительных экзаменов поступить в Петербурге в консерваторию Римского-Корсакова. И это, конечно, очень круто. Но я понял, что в театре я смогу соединить все это. И я, конечно, не пророк, но я оказался прав. И это очень приятно, потому что, в первую очередь, театр... Музыка. Музыка, она мне помогала до самовыразиться в том, в чем я еще раньше, тем более, не мог выразиться в театре. Потому что все-таки театр, как и любая актерская профессия, в первую очередь привязана к языку. Это слово.
1: Вот. И здесь у меня прям целая куча вытекающих вопросов. То есть получается, что те чувства, которые ты сублимируешь в профессию, ты их можешь как бы с помощью музыки дополнительно выразить. Окей, хорошо. Но, тем не менее, все-таки ты поешь на нескольких языках. И вот здесь вопрос такой. Ты поешь и на латышском, и на русском, и на английском. Меняется ли твое внутреннее состояние в зависимости от языка песни? Или это достаточно просто, вот, чтобы это был... приятный к твоей душе музыкальный материал, неважно на каком языке.
2: Ну нет, есть доля правды, потому что даже все говорят, что чувствуется по мне, когда я пою на другом языке. Еще, у меня еще есть репертуар на французском, и там тоже все говорят сразу как-то по-другому я раскрываюсь, потому что все-таки, как правильно, история культуры твердит, в языке заложены чувства. Каждый язык, он несет за собой историю, культуру, и это я ощущаю, да, когда я пою либо на русском, либо на латышском, либо на английском. Просто так сложилось, что как-то в силу, не знаю, своего личного развития очень любил всегда зарубежную музыку, поэтому очень много репертуара у меня на английском. Но когда я пою на русском, это сразу по-другому. Все это тоже чувствуют.
1: Вы делаешь полноценные сольные музыкальные проекты вообще безо всякой привязки к театру. С одной стороны, казалось бы, с другой стороны, все равно ты там выступаешь. Но не совсем просто как певец, хотя каждый хороший певец, наверное, это все-таки и актер.
2: Да.
1: В том числе, никуда ты этого
2: артист.
1: Не денешься, потому что... Артист, правильно, да, так
2: да.
1: Вот, вернее.
2: Да.
1: Потому что ты

0: приходишь и все равно играешь.
1: Это единственное, что вот когда даже мне иногда нравится смотреть эти шоу всякие, там X-Factor, популярный там American Idol, где вот поют. Я понимаю, что до сих пор цепляет, вот когда там жюри отбирают, оценивают, в первую очередь личность. А личность, она подразумевает, безусловно, если это вокальный конкурс или вокальное проявление, чтобы был вокал, но если за вокалом стоит и история, и ты видишь, как вот через... Как же так спеть, чтобы ты вдруг почувствовал душу, сердце, мысль, чувства, эмоции, которые передаются зрителю. И вот это то, что до сих пор продолжает цеплять.
0: Как ты отбираешь музыку, стиль, направление? Потому что вот эти сольные концерты, это прям вот твое личное, персональное, не завязанное ни на ком, ни на чем. Что хочу, то ворочу. Как вот из огромного всего репертуара, которым ты владеешь, выбрать, что же будет вот в этом концерте?
1: Ты задала вопрос, который сам себе все время задаю. Думаю, как это сделать?
0: Но ты же делаешь это.
1: Делаю в итоге,
0: буквально через неделю состоится такой какой-то вот камерный, тоже такой крутой вечер, который будет завязан на музыке, на твоем пении, открытое пространство, какая-то что-то там, муйжа какая-то. Все подробности, друзья,
1: на моей странице,
0: на странице Максима в Инстаграме. Максим Бусил найти совершенно несложно, но обещает быть крутым мероприятие. Как ты подбираешь туда?
1: И вот, кстати, да,
0: как ты решаешь, кто будет играть у тебя?
1: Да, нам бы побольше времени, с радостью бы всем поделился, но если постараться коротко ответить на вопрос, например, вот этот концерт, который буду делать через неделю, это, во-первых, это тот раз в году случай, когда я делаю вот лично для себя, лично то, что я вот лично мое. Потому что когда даже делаю, например, сольные концерты, ездя по Латвии, там, в каких-то там поместьях тех же, либо Kulturnams, я все-таки делаю то, что и мне нравится. Я понимаю, что люди могут отозваться, что они узнают. Но все равно я среди популярных песен это делаю. Сейчас я буду делать впервые, например, с гитаристом Каспар Свизулис, талантливейший гитарист. Мы с ним познакомились на моем сольном концерте, который был 8 марта в Палладиуме. И я понял, что я никогда не делал программу под гитару. Это будет первый раз под гитару, чтобы воплотить максимально что-то такое интимное и камерное. Тем самым все песни, которые выбираю, они популярные и мировые хиты, а есть среди них не самые популярные, там Beatles не самая популярная песня, или в то же время очень популярная там Sting, Shape of My Heart.
0: Да.
1: Но это вот та возможность спеть под гитару максимально интимно, то есть максимально, как я говорю, сердцем.
0: Билеты доступны, ищите.
1: Еще
0: есть. Была реклама, да. Ну, кто хочет, тот всегда найдет. Еще одна огромная стезя твоей жизни – это телевизионная и киножизнь, скажем так. Ты очень активно снимаешься и в шоу, и в сериалах, и в кино. ТВ-шоу, давай поговорим о них. Крупнейшие проекты – это «Deor Zweigsne», «Parzet Money» и, скажем так… Если «Parzet Money», он еще как-то связан с пением, и, казалось бы, это такое более привычное для тебя направление, хотя там тоже пришлось выходить за рамки комфорта.
1: Да. Везде.
0: То «Deor Zweigsne», это вообще мне казалось, что вот когда я смотрела, что для тебя это было вообще незнакомое направление, в которое ты так занырнул прям с головой, но ты выиграл. Будем прям вот сразу подчеркнем, что ты и «Parzet Money» выиграл, и «Deor Zweigsne» вместе с Лизой Манией вы тоже выиграли.
1: Я сам был в шоке, что оба проекта удалось выиграть, признаюсь, потому что «Deor Zweigsne» танцы, это вот знаменитая франшиза танцев со звездами по всему миру. И, во-первых, сразу скажу, и везде, опять же, как ни странно, помогло то, что я актер. А моя профессия, она предполагает вот это перевоплощение, вот это внедрение в обстоятельства.
0: Слушай, ну обстоятельства обстоятельствами. Прости, что я тебя перебиваю, но я не могу прям вот тут сдержаться, потому что в свое время мы встречались, сейчас мы дойдем до съемок в сериалах и так далее, мы встречались, ты как раз-таки снимался тогда в сериале «Абсурд за это милостыева».
1: Да.
0: Священника ты играл, да?
1: Да.
0: Значит, этот сериал был. И я, как сейчас помню, я со стороны, неважно, в общем, я организовывала фотосессию со стороны маркетинга для этого сериала. И параллельно шел «Deor Zweigsne». И когда у тебя был перерыв до следующей сцены, вы с Лизой, видела это где-то в сторонке,
1: танцевали.
0: Просто возле бассейна какого-то, закрытом помещении.
1: Вы репетировали.
0: И я это помню, и я такая думаю, обалдеть, вот это у чувака работоспособность. То есть он здесь выкладывается на съемочной площадке, как только перерыв, он не идет попить кофе, посидеть, еще что-то. Он несется репетировать и отрабатывать. Но это ли не залог успеха?
1: Дисциплина,
0: не просто так.
1: Да.
0: Вам удалось, победа далась в этом шоу.
1: Не просто так, потому что я вот опять же, например,

0: я что имею в виду под актерской профессией? Дисциплина. И почему, что я говорю, да, опять же, так я тебя понимаю, как ты отреагировал на мое слово «обстоятельства». Но это тоже, я принимал обстоятельства. Если это танцевальное шоу, в первую очередь, значит, что надо? Надо танцевать и надо иметь в виду шоу. Танцевальное шоу. И два слова, надо понять смысл. Вот как у нас в профессии. Пойми суть и ядро. Можно просто сказать, мне надо любить, например, на сцене. Но это надо понять, что такое любить. И также тут, что такое танец. Я понимал, окей, если у нас каждую неделю прямой эфир, каждое воскресенье, нету времени готовиться, например, в это воскресенье танцуем румбу, в следующую танцуем, что у нас там было, рок-н-ролл, и значит все, мы репетируем рок-н-ролл, и чтобы его станцевать актерски, как на сцене, чтобы я мог свободно сыграть, например, вот, как, не знаю...
1: Слушай, свобода, свобода, извини, пожалуйста, уже опять же я перебиваю, но там же техника. Ну, и вот эти твои натянутые носочки, вытянутые пальчики, вот это вот все.
0: Ты мне не дала договорить, я говорю, чтобы сделать что-то свободно, надо основу сначала взять. Вот если я не выучу, грубо, как на сцене, слова, я не буду свободен. Я не буду свободен, если не буду знать быть ли, или не быть, вот в чем вопрос. Если я не буду знать этих слов, я не смогу их свободно воплотить. Так же и здесь. Если я не буду знать, как танцуется танго, я не смогу в этом танго воплотить историю, что мы там делали. Запах женщины. Да.
1: За неделю.
0: Именно поэтому между сцен, по вечерам, после. Спасибо Лизе, которая была способна... То есть мы задались целью, и все. И она приезжала, и мы репетировали. Если бы она не смогла подстроиться под мой адский график, я не знаю, насколько бы нам это удалось.
1: Что касается сериалов и кино, ты большой друг ТВ-3, ТВ-3 группы, Гоу-3, скажем так. За последние годы зрители увидели тебя и в сериалах, и вот в тех шоу, о которых мы уже упомянули. И вот здесь у меня такой, наверное, общий вопрос. Чем для тебя принципиально отличается существование актера внутри, например, длинного сериала или какого-то шоу, где роль проживается от театра? Здесь и сейчас перед зрителем, по ритму, эмоциям, по ощущениям. В чем разница?
0: Ну да, кино и театр две разные вещи. Театр, понятное дело, для меня привычнее, потому что у меня больше опыта в нем. И разница в том, что если в театре вы два месяца репетируете, и у вас есть возможность за эти два месяца все выверить, все проверить, попробовать, что да, что нет, что работает, что нет, то в кино, ты когда приходишь на съемочную площадку, это твоя личная работа, которую ты успел сколько-то сделать до этого. Да. И входя в кадр, все, у тебя есть вот этот отмеренный отрезок, чтобы прожить это.
1: Не понимаю, почему так? Потому что мне кажется, что большинство так кажется, что как раз-таки наоборот, театр ты вышел, и что ты сделал, то ты сделал. Ты не можешь переснять дубль. В кино у тебя есть возможность переснять, да. если что-то не
0: бюджет.
1: Получил.
0: Если это бюджет. Если, как обычно, я извиняюсь, типичные сериалы, в которых нет денег, у тебя мало времени. Это просто в твоих руках. Какой дубль останется? Потому что не раз в кино бывало такое у меня, когда мы делаем дубль, я понимаю, вот сейчас был хороший дубль. И режиссер говорит, да, был хороший дубль, мы его возьмем, потому что там все было четко по мысли, по эмоции. А оператор говорит, извините, у нас брак, у нас не было фокуса. И ты понимаешь, и снимем еще раз, я говорю, они говорят, Макс, извини, времени нет, идем дальше. И я понимаю, останется хуже актерский дубль, потому что он чище технически. И вот в чем лажа. А в театре я, опять же, в силу опыта, я два месяца репетирую, но я делаю все возможное, чтобы выверить, потому что ты за репетиции можешь попробовать. Вот, например, попробуй сегодня так, нет, это не работает, все, так не идем. Пробуем так, потом ты выверяешь все. И потому вот два месяца выверения выливается в премьеру, в которых, если все удачно, в твоих руках, тогда вы ее выпускаете успешно.
1: В общем, все сложно, все непросто. Да. Как найти себя, как построить путь, чтобы состояться в такой высококонкурентной при этом среде, поговорим после непродолжительной коммерческой паузы. 2-5-0-37, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы, пишите.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судохрем и на дермокосметику Нумимед. При покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Делф, я он Солвей.
1: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
4: Ho, ho! Wow, wow! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
9: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака?

0: Мое дело.
1: Итоги. Ну что ж, друзья дорогие, как-то вот незаметно, непонятно как, пролетел практически целый час. Но, впрочем, собеседник сегодня такой, что это совершенно неудивительно. Максим Бусел сегодня гость программы «Мое дело», актер театра, кино, певец. Макс, что касается, хотелось бы поговорить, все-таки не так много времени у нас осталось, но высококонкурентная среда. Актеры, певцы, музыканты, небольшая страна. Давай будем честны.
2: Конечно.
1: Тем не менее, все-таки в какой-то момент, в самом начале, ты, как человек, который учился в математической школе, занимался музыкой, спортом и так далее,

0: Далее. Но все-таки сцена и театр
1: переселили,
0: победили. В какой момент ты почувствовал, я хочу, чтобы на меня смотрел зал?
1: Это было с детства? Это было с детства, да. Но даже было дело не столько, сколько я хочу, чтобы меня смотрели, потому что я не люблю, когда на меня смотрят, кстати, что смешно.
0: Это смешно,
1: и в это мало кто верит. Но я понял, что я хочу понимать человеческую природу, понимать, почему рождаются такие чувства, почему возникает такая эмоция, почему есть такие мысли. И мне захотелось постараться все это проживать и понимать, и через себя транслировать.
0: Ты говоришь, что у тебя не получается жить обычной жизнью.
1: Да.
0: Каким был бы Максим Бусел без сцены?
1: Сложно такого представить, но мне кажется, либо я бы, вот я иногда говорю, как я бы, наверное, работал в какой-нибудь среде, где надо что-то организовывать, где надо что-то создавать, все равно создавать что-то для людей.
0: Что касается, все-таки ты состоялся как актер, и это очень круто и замечательно, и здорово, что у нас есть такой человек в Латвии. Но, скажем так, в Латвии профессия актера – это все-таки не самый простой путь. Бывали ли моменты, когда хотелось все бросить?
1: Да, каждый день.
0: Да, серьезно?
1: Да, это не просто, это факт. И потому что ты устаешь как человек, но в то же время, когда ты вспоминаешь предназначение профессии, когда ты выходишь на сцену, даже бывает до спектакля сидишь обессиленный. Но потому что ты в себе, эго. А потом просто отключаешь эго, типа, так, думай о Тартюфе. Все, я выхожу, я как бы живу мыслями того человека, и все, и ты словно оживаешь.
0: Что для тебя сегодня успех? Аплодисменты, востребованность или как раз-таки та свобода? Свобода выбора, возможно, теперь уже ты, наверное, можешь выбирать. Это я хочу играть, это не хочу. С этим режиссером хочу, я с этим не хочу. Или не можешь. Что сказали, то и делаешь.
1: Успех профессиональный либо успех как человека?
0: Давай профессиональный, когда же мы о моем деле говорим.
1: Да, профессиональный успех, когда я понимаю, что сыгранная роль кому-то что-то помогла понять, открыть, пережить, преодолеть. То есть, когда произошел созидательный смысл для зрителя. Потому что только ради зрителя.
0: Ну, ты ведь об этом не узнаешь.
1: Узнаю, мне пишут.
0: Обратная связь.
1: Да.
0: Хорошо, а если по-человечески, в чем для тебя самый большой кайф от занятия любимым делом? Что тебе доставляет наибольшее удовольствие?
1: Когда я сам для себя что-то новое открыл, когда, например, я делаю роль, я вдруг понимал, вау, и тем самым я, как Максим, вдруг развиваюсь, и развиваются границы моего мышления и понимания человека и мира.
0: Самая последняя, заключительная часть беседы, короткий блиц. Отвечай, не задумываясь, пожалуйста, музыка или театр?
1: Музыка.
0: А театр или телевидение?
1: Телевидение.
0: Кино, ну, в том числе.
1: Нет, для меня разные вещи, кино и телевидение тогда.
0: Ладно, хорошо, телевидение или кино?
1: Кино.
0: Талант или дисциплина, здесь, наверное, уже все понятно.
1: А я считаю, талант — это и есть дисциплина.
0: Да.
1: Я так считаю.
0: Но кто-то считает, знаешь, что можно на харизме выезжать, и, в общем-то...
1: Можно где-то выезжать, но есть профессия, есть вещи, которые требуют ремесла и профессии.
0: Коли уж мы практически уже раскрыли все карты, скажем так, мы сегодня спрашивали у наших радиослушателей, что, по вашему мнению, для Максима, ну, если не намного больше значит, чем театр, а может и театр. В общем, у нас были варианты: театр, музыка, кино и телевизионное шоу. Варианты какие имеются? Музыка, именно киносъемки, именно актерство в кино, шоу, музыка.
1: Большинство музыка, да?
0: Да, тоже сказала бы музыка.
1: Я понимаю, я не удивлен, потому что ее очень много в моей жизни, да, это правда. Но правильный ответ-то один, и правильный ответ — кино. Моя мечта о большом кино.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, круто.
1: Кто
0: тогда,
1: первый?
0: Тогда...
1: Кто первый там?
0: Рената.
1: Моя мама.
0: Серьезно? 797. Последние цифры телефона 797.
1: Да.
0: Ну, мама, Рената, ну что ж вы? Но я обещала первый.
1: Ну, честно.
0: Первый честный.
1: Тогда кружку как приз забираю с собой.
0: Да, мы с Максом решили сделать такую небольшую коллаборацию. Кружку от Топ-Радио с подписью Макса. Зачем твоей маме кружка с подписью твоей?
1: Да, зачем
0: мы?
1: Мы можем... Ну, ладно, я могу маме потом объяснить. Может быть, кто второй ответил. Мама, ты и так победитель моей по жизни.
0: Есть еще один вариант, тоже кино.
1: Кто первый ответил кино после мамы?
0: После мамы ответила кино. Сейчас я найду. Где тут имя? на-на-на-на-на-на-на-на, очень много сообщений. В общем, 422, последние три цифры номера телефона. Обязательно с вами свяжусь, расскажу, где и как вы сможете забрать приз. Макс, если подводить итоги совсем уже вот так, финалочка, как человеку

0: Найти любимое дело, не побояться сложностей, не соскочить и в любимом деле оставаться влюбленным в это дело. Даже не суть там гиперпрофессионализм, а именно любовь и вот это внутреннее, то, что тебя наполняет.
1: Ну, если ты продолжаешь делать то, что ты любишь, и ты от этого чувствуешь удовлетворение, если тебе это приносит радость, если ты понимаешь, что ты хочешь продолжать это все время делать, несмотря ни на что, тогда это то самое дело. Потому что нету смысла что-то делать, если ты не получаешь от этого удовольствия.
0: Спасибо за интересный разговор. Придется вопросов, на самом деле, еще миллиарды разговаривать можно было бы очень и очень долго, но время программы заканчивается. Благодарю, это было очень интересно, это было очень захватывающе.
1: Спасибо, взаимно.
0: Спасибо большое. Гость программы сегодня Максим Бусел, актер театра и кино, и певец. Спасибо за внимание и вам, друзья дорогие. Сразу после полудня встречайте Тима Франциси и «Звездный дайджест». Это было воскресное утреннее ток-шоу «Мой дел». С вами была Алина Янковская. Услышимся через неделю. Пусть она будет для вас замечательный. Пока!

первых секунд задает настроение и заряжает энергией, превращаясь в идеальный саундтрек этого лета. Стас Михайлов и Люся Чеботина выпустили дуэтный сингл «Обнимай». Как говорится в описании песни, она вызывает самые добрые, светлые чувства с помощью ветра, света.

Песня. Спасибо всей группе за поддержку и за то, что так прочувствовали этот трек. Делится эмоциями о работе Андро. Состоялась премьера песни Dead Blonde «Казино». Это второй после заветного желания сингл с нового альбома певицы. В «Казино» азарт становится главным характером героини,

0: Кидал в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
1: Маму! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko?

0: Logs un būtas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
7: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Номинанты на «Оскар» Себастьян Стэн и Анна де Армас исполняют главные роли в предстоящем фильме «Безнаказанность», сообщает Variety. Действие развернется в Лондоне конца 1990-х, где арестовывают Аугуста Пиночет.

Важный дебют. Фильм рассказывает о женщине в исполнении Вудли, которая пытается совмещать работу, воспитание детей и сохранить свой брак, поэтому нанимает красивого молодого человека для помощи по дому с неожиданными последствиями. Лауреатки Оскара.

расскажет о барменше Клэр, которая узнает о болезни своей матери и внезапном приезде дочери. Теперь женщине необходимо смириться с прошлым и обрести надежду на лучшее будущее. Проект станет режиссерским дебютом Джулии Кокс. Съемки намечены на сентябрь этого года. Зельвегер недавно появилась в пятом сезоне

0: чье имя пока неизвестно. Ранее о желании снять вестерн рассказывал Стивен Спилберг. И на этом, друзья, с новостями из мира киноиндустрии у меня пока что все. Мы же с вами продолжим уже в следующем часу. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Кинолента. Кинолента.

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциси, и это время светских новостей. Александр Толмацкий написал книгу о своем сыне Кирилле Толмацком, известном как Децл. Об этом сообщило издательство «Бомбора». Эта книга не биография из Википедии, сообщается в пресс-релизе. Это правда, рассказанная отцом, друзьями и теми, кто был рядом в самые важные моменты. Только живые голоса людей, которые знали Кирилла Толмацкого настоящим. Это

Сейчас. Максим Фадеев прокомментировал дело против Линды по обвинению в мошенничестве и нарушении авторских прав. «Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке», — написал композитор и продюсер в соцсетях. «На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей, но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через

Напомним, 12 мая 2026 года Линда была задержана и доставлена для допроса по делу о мошенничестве. В свою очередь, актриса Настасья Самбурская призвала не давать деньги на больных животных и детей на улице. Недавно произошедшая с ней история

на критику актриса. Ну а Риту Дакоту приняли в американскую гильдию композиторов. Об этом сама певица сообщила в соцсетях, показав соответствующий документ. Вероятно, имеется в виду американский

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо. Макдональдс.
2: Маму, капец би ярасти тик дауд цифр, лай эпирктос?
3: Ох, кадрейс там би, картис нумурс, вардс, терминч, ну, кас тик вилне?
2: Ко? Tiešām!
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
7: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
9: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям.

В кадрах видно, как шокированный Сайкс резко останавливается и кричит в толпу, нецензурно спрашивая, кто бросил в него телефон. После этого он поднял его и с раздражением выбросил его за сцену, предположительно в сторону охраны, прежде чем продолжить выступление.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

известно, что Мел Гибсон и сценаристка Розалин Трос расстались после 9 лет отношений. Ну а певица Рианна и рэпер A$AP Rocky устроили вечеринку по случаю 4-летия сына. Об этом сообщает Page Six. Пара арендовала площадку на весь вечер для именинника и младших детей, 2-летнего Риота и 8-месячной Рокки. На дне рождения появились только близкие друзья Рианны и A$AP Rocky. Певица появилась на торжестве в белой футболке, кремовых спортивных брюках и белых балетках. Образ дополнили золотые украшения и сумка Dior. Рэпер на

0: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Металлолом стал мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а?

0: Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Толмец, вставай.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. Maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
5: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
8: Top Radio Week.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-Радио, это «Звездный дайджест», и у нас еще один блок светских новостей. Мужчина, обвиняемый в краже жестких дисков с неизданной музыкой Бейонсе, признал вину и избежал.

багажа. Warner Music Group закрыла одно из самых заметных сделок года, приобретя, по данным источников, права на мастер-записи Red Hot Chili Peppers более чем за $300 миллионов. Сделка произошла всего через несколько дней после того, как компания раскрыла $650 миллионов расходов на покупку прав на песни. Хотя официального подтверждения от сторон пока нет, источники The Hollywood Reports связывают транзакцию с сигналами группы еще в начале 2025 года о намерении продать каталог примерно за $350 миллионов. Для Warner сделка выглядит максимально логичной. Лейбл работает с группой еще со времен Blood Sugar Sex Magic 1991 года и выпускал практически весь ключевой каталог коллектива от Californication до Return of the Dream Canteen. Концерт американского рэпера

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ho, ho! Вау, вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнолии.

0: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
1: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

0: Ai nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
6: No 13. Līdz 26. Maijam desiņas Forever's mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
7: Top!

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
2: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Grilla sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva.

0: paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tv3 grupa Dr. Klūn priglašējot.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.